0: Украины и ее мужественным народом, написала Санду в социальных сетях. Председатель парламента Игорь Гроссу также заявил, что Молдова осуждает беспощадную войну России и поддерживает украинский народ, который мужественно и, к сожалению, ценой человеческой жизни сражается за всю Европу, отметил Гроссу. Отметим, что Россия минувшей ночью нанесла массированный удар ракетами и беспилотниками по Киеву и другим регионам Украины. По данным украинских властей, погибли как минимум 4 человека, еще 69 получили ранения. Более 4000 выпускников лицеев приняли участие в мероприятии «Учись в Молдове» и «Будь проф. Выбери профессию учителя». Министр образования и исследований Дан Перчун призвал молодежь выбирать университеты Республики Молдова и профессии с высоким общественным значением, включая педагогическую карьеру. Он призвал лицеистов остаться учиться в стране, упомянув более высокие стипендии, совместные программы с университетами Румынии, мобильности «Эрасмуса» и дуальные программы, благодаря которым студенты могут одновременно учиться и работать. Присутствовавший на мероприятии премьер-министр Александр Мунтяну рассказал выпускникам о собственном жизненном пути и призвал молодежь верить в свои силы, быть смелыми и пользоваться возможностями, которые перед ними открываются. Отметим, что мероприятие в Арене Кишинев завершило третье издание недели образования, проходившей 20-24 мая в Кишинев. В течение 5 дней столица стала платформой для диалога о будущем школы, объединив власти, педагогов, международных экспертов и учащихся вокруг ключевых вызовов и реформ в системе образования. Линии электропередачи межсистемного соединения напряжением 400 кВт Вулканишт-Исакчи и Вулканишт-Молдавская ГРЭС, поврежденные в результате сильных осадков и грозовых разрядов вечером в пятницу, восстановлены и введены в эксплуатацию, а национальная электроэнергетическая система работает в штатном режиме, сообщает Министерство энергетики. По данным ведомства, сразу после возникновения аварии были активированы оперативные процедуры реагирования и проведены необходимые переключения для изоляции повреждений, поддержания стабильности национальной электроэнергетической системы и предотвращения распространения сбоев в транспортной сети. Напомним, что в результате бури и обильных осадков вечером в пятницу аварийно были отключены воздушные линии электропередачи Вулканишт-Исакча и Вулканишт-Молдавская ГРЭС. Зарубежные новости. Последние атаки России против Украины, которых президент Украины Владимир Зеленский заявил, что они включали баллистическую ракету средней дальности «Орешник», продемонстрировали политическую тактику запугивания и безрассудную политику ядерного риска, заявила глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас, сообщает Ачерпресс. По ее словам, Россия зашла в тупик на поле боя, поэтому терроризируют Украину преднамеренными ударами по центрам городов. Это ужасающие акты террора, направленные на убийство как можно большего числа мирных жителей, отметила Кая Каллас после ночных российских бомбардировок, которые поразили жилые районы столицы Украины Киева и привели к одному погибшему и десяткам раненых. Кая Каллас также заявила, что министры иностранных дел Европейского Союза обсудят на следующей неделе на неформальной встрече на Кипре вопрос усиления международного давления на Россию. Лица, желающие подать заявку на получение грин-карда в будущем, должны будут делать это из-за пределов Соединенных Штатов Америки, согласно новому правилу, установленному администрацией президента Дональда Трампа, сообщает Ачерпресс. Сегодня ночью и завтра днем ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер северный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 11-17 градусов. Завтра днем ожидается плюс 21-27. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
1: Аскультаций. Радио Молдова.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 10.
2: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Военнослужащие продолжают трудиться в работах по предотвращению наводнений в районе Калараш. Пограничный переход Леова-Бумбата возобновил свою работу. Сегодня вступают в силу новые правила ввоза товаров в Румынию. Украина требует созыва экстренного заседания Совбеза ООН и органов ОБСЕ после атаки Российской Федерации. Союзники Киева заблокировали план НАТО о дополнительной помощи. Подробности в выпуске. Военнослужащие участвуют в работах по предотвращению наводнений в районе Калараш. В контексте проливных дождей и гидрологической ситуации последних дней Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям сообщает, что все ответственные госучреждения постоянно отслеживают развитие ситуации и принимают необходимые меры. Со вчерашнего дня и до настоящего времени группы Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям, Главной инспекции полиции, Главной инспекции карабинеров и вооруженных сил совместно с местными органами власти и специализированными службами других министерств проводили и продолжают проводить профилактические и восстановительные мероприятия в районах повышенного риска, в том числе в водосборных бассейнах, расположенных вблизи населенных пунктов Буларда, Рычула, Редень, Микоут, а также вблизи рек Икель и Реут. Мероприятия, включая, помимо прочего, насчитывают укрепление плотин и уязвимых участков, откачку воды из затопленных хозяйств, очистку русел рек и их притоков, создание новых водоотводных каналов. В настоящий момент ситуация находится под контролем, и все ответственные структуры работают в усиленном режиме для защиты граждан и их имущества. Пограничный переход Леова-Бумбата возобновил свою работу. КПП временно закрывал сегодня утром, закрывался на 3 часа из-за затопления. Работы по расширению моста в пределах автомагистрали Леова-Бумбата завершены. Работа таможенного поста возобновлена и ведется в обычном режиме. Деятельность пограничного перехода Леова-Бумбата была временно приостановлена утром с 6.30 до 9.30 в связи с повышением уровня воды в реке Прут. По данным пограничных властей, эта мера была принята для обеспечения безопасного проведения работ по расширению моста, осуществляемых в сотрудничестве с компетентными учреждениями Румынии. Представители пограничной полиции рекомендовали участникам трансграничного движения заранее выбирать другие пункты пересечения границы, такие как Кагул-Уанча или Джурджулеш-Галац, чтобы избежать возможных задержек. Сегодня вступают в силу новые правила ввоза товаров в Румынию. Таможенная служба Молдовы сообщает, что основное изменение предусматривает обязательную передачу до прибытия товаров на границу электронной декларации безопасности, сводной декларации о ввозе через европейскую систему ICS-2. Новые требования, сообщенные румынским таможенным управлением, применяются в контексте положений конвенции о единой процедуре транзита. Процедура упрощена для товаров, уже сопровождающихся транзитной декларацией или корнетом ТИР, выданным в Республике Молдова. В отсутствие этих документов формальности усложняются. Власти рекомендуют экономическим агентам заранее планировать свои процедуры и использовать полную единую процедуру транзита, правильно оформляя документы и указывая маршрут с самого начала, чтобы избежать задержек на границе. 4 объекта культурного и исторического наследия, расположенные на обоих берегах Днестра, будут отреставрированы и модернизированы при поддержке Евросоюза в рамках проекта общей стоимостью 288 тысяч евро. В число объектов, включенных в проект, входит монастырь Цыпова. Также будет отреставрировано бывшее здание Банка де Экономии, имеющее архитектурную и историческую ценность. Проект также включает Большую синагогу Ваду Луйрашков, один из важнейших памятников еврейского наследия в районе между Днестром и Прутом. Одновременно будут проведены реставрационные работы на колокольне Ваду Луйрашков. Инициатива направлена на сохранение знаковых памятников и продвижение туристического и культурного потенциала региона. Летом в детских садах Молдовы, в детских лагерях Молдовы будет доступно более 19 тысяч мест в 27 государственных и 14 частных лагерях. Помимо обычных лагерей будут работать также дневные при школах и центрах внешкольного обучения. Ориентировочная стоимость составляет около 4 леев в день для лагерей с проживанием и 315 леев в день для дневных лагерей. 25% путевок бесплатно распределят для детей из малообеспеченных семей, а остальные можно будет приобрести, оплатив 20% стоимости. Сезон работы лагерей начинается в июне и длится до конца августа, организуется в 3-6 смен по 10-15 дней каждая. На Европу обрушилась ранняя волна сильной жары. В нескольких регионах континента температура поднялась выше 30 градусов. Это метеоявление вызвано циклоном, который приносит массы горячего воздуха из Северной Африки и в этот период отличается высокой интенсивностью. Таким образом, Европа начала испытывать волну жары с чрезвычайно высоким для этого времени температурами. Даже плюс 10 градусов. С пятницы Испания и Франция ощутили приток горячего воздуха из Марокко. В Испании зафиксировано 37 градусов, а во Франции плюс 35. Даже в Италии, а также в Германии, Бельгии, Великобритании, Нидерландах, части Альп и районах Скандинавии температура поднимется с типично весенней до средних показателей, характерных для июля. Украина требует созыва экстренного заседания Совбеза ООН и органов ОБСЕ после атаки Российской Федерации. После последней массированной российской атаки Украина требует созыва экстренного заседания Совета Безопасности ООН, а также совместного заседания форума ОБСЕ по вопросам сотрудничества в области безопасности и постоянного совета ОБСЕ. Об этом на платформе X сообщил глава МИД Андрей Сибига, передает Eurointegration.com.ua. Министр сообщил, что поручил всем украинским представительствам при международных организациях в полной мере использовать весь арсенал многосторонних мер в ответ на варварские ракетные обстрелы Киева со стороны России. ООН, ОБСЕ, Совет Европы и ЮНЕСКО должны дать адекватный и решительный ответ агрессору, который пытается компенсировать отсутствие военных успехов на поле боя террором против гражданского населения, заявил Сибига. Союзники Киева заблокировали план НАТО о дополнительной помощи. Генсек НАТО выступил с предложением о том, чтобы страны Альянса направляли 25% ВВП на военную помощь Украине. Однако Великобритания, Франция, Испания, Италия и Канада заблокировали его, пишет Телеграф. Генсек Североатлантического Альянса Марк Рютте признал, что его план не будет реализован, поскольку не получил достаточной поддержки. Об этом накануне сообщила газета «Телеграф». Рютте надеялся, что предложение будет ратифицировано на саммите НАТО в Анкаре 7-8 июля. Однако на прошедшей неделе министры начали обсуждение инициативы. По данным источника, поддержку ей выразили минимум 7 членов, каждый из которых уже тратит более 0,25% ВВП на военную помощь Украине. Однако для ратификации требуется единодушная поддержка со стороны всех стран-членов Альянса. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен завтра посетит Литву на фоне недавних инцидентов с беспилотниками, которые побудили власти рекомендовать населению укрываться в подвалах и бомбоубежищах, сообщает Digi24. Глава Еврокомиссии встретится с лидерами стран Балтии для координации региональных мер реагирования, а также в обсуждениях примет участие комиссар Евросоюза по обороне Андрюс Кубилюс. Цель визита – выразить солидарность с балтийскими государствами и укрепить общие оборонные возможности посредством программ финансирования и планирования Европейской комиссии. На прошлой неделе в Литве 3 дня подряд объявлялась воздушная тревога после обнаружения беспилотников. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном по иранской ядерной программе еще не завершены, но отметил, что возможное соглашение будет хорошим и справедливым, сообщает BBC. В сообщении на платформе Truth Social Трамп раскритиковал политиков, оспаривающих переговорный процесс, и подчеркнул, что ряд вопросов остаются открытыми. В то же время глава американской дипломатии Марко Рубио накануне заявил, что соглашение по иранской ядерной программе не может быть окончательно заключено в течение 72 часов, несмотря на то, что участвующие стороны утверждают, что близки к соглашению. Отмечу, что нынешние переговоры между Вашингтоном и Тегераном проходят в крайне напряженном региональном контексте. В Мадриде более 20 тысяч человек вышли на митинг арендаторов. Союз арендаторов Мадрида призвал гражданскому неповиновению из-за продолжающегося повышения цен на аренду жилья. И о погоде. Сегодня переменная облачность, преимущественно дожди с грозами, ветер северо-западный, сильный. Температура воздуха днем по стране составит плюс 24, плюс 29 градусов, в столице плюс 27, ночью по стране плюс 12, плюс 17 градусов, в столице плюс 15. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Ирина Найдина.

0: societate. Probleme și soluții. Aspirații și realități. Politică. Promisiuni și fapte. Fals și adevăr. Toate vor fi discutate la 360 de grade cu Cristina Popescu. În fiecare zi de luni, începând cu ora 17 și 10 minute. Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 14.
1: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Проливные дожди в районах Кэлэраш и Унгень нанесли существенный ущерб населенным пунктам. Там работают комиссии по чрезвычайным ситуациям. Дмитру Вартику предъявили обвинение в доведении жены до самоубийства. 16 июня апелляционная палата Кишинева вынесет окончательное решение по делу экс-примара Болдурешника Нора Чокина. Иран хочет взимать сборы за услуги в Ормузском проливе. Венгрии урежут зарплаты политикам. Подробности в выпуске. Проливные дожди последних дней причинили ущерб во многих населенных пунктах районов Кэлэраш и Унгень. Повреждены дороги и мосты, затоплены десятки домов и сельскохозяйственных угодий. Местные органы власти в пострадавших районах оценивают ущерб и ищут способы оказания помощи пострадавшим. В Кэлэраш состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. В районе десятки населенных пунктов пострадали от проливных дождей и наводнений. По данным властей, дороги, дома и сельскохозяйственные угодья затоплены. А в некоторых селах наводнение даже разрушило мосты после того, как реки вышли из берегов. Глава района Николай Драгонел говорит, что ситуация частично стабилизировалась, но необходимы срочные меры по очистке русел рек. В коммуне Хержаука местные власти начали сбор заявлений от людей, пострадавших от наводнения, и подготовку необходимых документов для оказания помощи. Дальнейшие меры пока не приняты. Наряду с тем, 48-летний мужчина в селе Деренеу, район Кэлэраш, был найден мертвым возле своего дома. Еще один случай смерти произошел в селе Пырлица района Унгень. В субботу вечером в реке было найдено тело 45-летнего мужчины. Сообщается, что его унесло течением во время рыбалки. Бывший вице-председатель района Хэнчешти от партии ПАС Дмитру Вартик официально привлечен к уголовной ответственности в рамках расследования дела о смерти его супруги Людмилы Вартик. Генпрокуратура сообщает, что 22 мая предъявила Вартику обвинение. Мужчине инкриминировали два эпизода, связанных с семейным насилием. То есть Вартика обвиняют в совершении домашнего насилия в ноябре прошлого года и марте этого года, которые привели к самоубийству его супруги. Таким образом, Дмитру Вартик обвиняется в умышленных действиях и бездействии, совершенных в отношении члена семьи, в том числе с использованием информационных технологий и электронных средств связи. Эти действия выражались в изоляции, запугивании, подавлении воли и установлении контроля над жертвой, а также в запрете пользоваться общим имуществом и семейными ресурсами. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. 16 июня апелляционная палата Кишинева вынесет окончательное решение по делу бывшего примара села Болдурешника Нора Чокина и его сообщника Иона Андранаки, обвиняемых в смертельном наезде на 14-летнего подростка и попытке скрыть следы преступления. Сегодня на заседании суда обвиняемые выступили с последним словом. Ранее судом первой инстанции Чокина был приговорен к 7 годам лишения свободы. Напомню, что в феврале 2024 года в селе Болдурешт района Неспорень он насмерть сбил на автомобиле 14-летнего подростка. По данным следствия, бывший примар скрылся с места происшествия. Приговор был обжалован адвокатами Чокина, которые утверждают, что их подзащитный невиновен и требуют его оправдания. Фигурантом этого же дела является Ион Андранаки, признанный соучастником. Его приговорили к 2 годам лишения свободы за попытки замести следы, из которых лишь 6 месяцев реального срока. Делегация депутатов парламента президента Австрии приехала в Кишинев. В рамках визита австрийские депутаты проведут встречи с главой государства Майей Санду, спикером Игорем Гроссу и главой МИД Михаем Папшой. В парламенте запланированы дискуссии с вице-председателем законодательного форума и председателем комиссии по внешней политике Дойной Герман, председателем комиссии по европейской интеграции Марчелло Спатарь и членами этих комиссий. Обсуждения будут касаться укрепления двусторонних отношений, в частности, развития межпарламентского сотрудничества и проектов, проводимых в Молдове при поддержке Австрии. В школах страны не хватает 1365 учителей по сравнению с 1865 в прошлом году. Для сокращения дефицита учителей Минобразование увеличило финансовую поддержку молодых специалистов и реорганизовало школьную органиграмму, особенно в сельской местности. Учителя математики, физики, химии, биологии, информатики и румынского языка в школах с преподаванием на других языках, которые выберут работу в государственных общеобразовательных учреждениях, смогут получить единовременные выплаты в размере до 375 тысяч леев, что на 100 тысяч леев больше, чем раньше. Министры иностранных дел ЕС во время неформальной встречи на Кипре 27 и 28 мая должны обсудить преимущества возможных кандидатов на роль переговорщика с Россией по мирному урегулированию в Украине. Причем накануне вечером президент Финляндии Александр Стуб в программе вопросов и ответов на Йле-радио Суоми заявил, что готов представлять ЕС на переговорах с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский в мае заявил, что Европа должна иметь собственного представителя на мирных переговорах с Россией. Финский президент отметил, что готов выполнить такую роль, если его попросят. Вместе с тем он подчеркнул, что вести такие переговоры он готов только после, как Россия согласится на перемирие. Ранее СМИ сообщали, что в Евросоюзе рассматривают кандидатуры экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, бывшего премьера Италии Марио Драги и президента Финляндии Александра Стуба на роль переговорщика от ЕС. После последней массированной российской атаки Украина требует созыва экстренного заседания Совета Безопасности ООН, а также совместного заседания форума ОБСЕ по вопросам сотрудничества в области безопасности и постоянного совета ОБСЕ. Об этом на платформе X сообщил глава МИД Андрей Сибига, передает Eurointegration.com.ua. Министр сообщил, что поручил всем украинским представительствам при международных организациях в полной мере использовать весь арсенал многосторонних мер в ответ на варварский ракетный обстрел Киева со стороны России, заявил Сибига. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен завтра посетит Литву на фоне недавних инцидентов с беспилотниками, которые побудили власти рекомендовать населению укрыться в подвалах и бомбоубежищах, сообщает DG24. Глава Еврокомиссии встретится с лидерами стран Балтии для координации региональных мер реагирования, а также в обсуждениях примет участие комиссар Европейского союза по обороне Андрюс Кубилюс. На прошлой неделе в Литве 3 дня подряд объявлялась воздушная тревога после обнаружения беспилотников. Хочет взимать сборы за услуги в Ормузском проливе США и страны региона против. Иран сообщил, что закрепит плату за организацию судоходства в Ормузском проливе. В Тегеране уточняют, что средства идут на организацию навигации и защиту окружающей среды. МИД Ирана заявил сегодня, что Тегеран взимает плату за навигационные услуги для судов, проходящих через Ормузский пролив, но не за само использование этого маршрута. Предоставляемые услуги – это навигация, а также меры, необходимые для защиты окружающей среды в Ормузском проливе, Персидском заливе и Османском море. И все это требует взимания определенных сборов, пояснил на еженедельном брифинге представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. В Венгрии урежут зарплаты политической элите и госуправленцам. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр объявил о масштабном пакете мер, предусматривающем сокращение зарплат политической элиты и руководителей госкомпаний. В интервью телеканалу РТЛ он заявил, что его собственная ежемесячная зарплата будет снижена до менее чем 4 миллионов форинтов брутто, что составляет примерно 10,5 тысяч евро. И это более чем в 2 раза больше, чем у бывшего премьер-министра Виктора Орбана, чей доход доходил до около 8 миллионов форинтов, сообщает DG24. По словам Мадьяра, сокращения коснутся не только должности премьер-министра, но и министров, депутатов, мэров, а также исполнительных директоров госкомпаний. Параллельно правительство намерено намерены снизить и парламентские надбавки. Их потолок должен уменьшиться примерно с 7 миллионов форинтов до менее чем 5 миллионов. В Европу пришел палящий зной. Во многих регионах температура поднялась до выше 30 градусов. Это метеоявление вызвано циклоном, который приносит массу горячего воздуха из Северной Африки и в этот период отличается высокой интенсивностью. Таким образом, Европа начала испытывать волну жары с чрезвычайно высокими для этого времени температурами, то есть на 10 градусов большими нормы. Около 20 человек пострадали в торговом центре Токио, Японии, после того, как мужчина предположительно распылил какое-то вещество, сообщает AFP. После инцидента улицы вокруг здания были перекрыты. На место происшествия прибыли несколько пожарных расчетов и машины скорой помощи. И о погоде. Завтра переменная облачность без осадков, ветер северо-западный сильный. Температура воздуха днем по стране составит плюс 25, плюс 30 градусов, в столице плюс 28 градусов. Ночью по стране плюс 12, плюс 17, в столице плюс 15 градусов. Вы слушали новости на Радио Молдова, с вами была Ирина Найдина.
0: Publicitate la Radio Moldova. Pomicultorii, exportatorii și profesioniștii din sectorul fructelor se reunesc pe 5 iunie la expoziția Ziua Fructelor. Veniți la Fruitline în Corlăteni-Râșcani.

канацея, канацея, вино золото немцы. Канацея, канацея, вино золото немцы. Канацея, канацея, вино золото немцы. Ай-ди-ди-ди-да, ай-ди-ди-ди-да.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 20.
2: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Начнем с главных тем этого выпуска. Президент Молдовы Майя Санду созывает на 26 мая в 14.00 заседание Национального совета безопасности. Полиция предупреждает граждан о новой мошеннической схеме с фальшивыми СМС о дорожных штрафах. Россия объявила о новых ударах по Киеву через день после применения гиперзвуковой ракеты «Орешник» против Украины. Детали в выпуске. Президент Молдовы Майя Санду созывает на 26 мая в 14.00 заседание Национального совета безопасности. Повестка заседания будет посвящена энергетической безопасности страны. Речь идет о ситуации на мировых энергетических рынках. Также обсудят влияние напряженности на Ближнем Востоке. Будет оценено воздействие на Молдову и рассмотрены меры защиты граждан и экономики. В Молдове растет число случаев ложного попрошайничества. Все больше людей притворяются тяжело больными или людьми с инвалидностью, чтобы вызвать жалость и получить деньги. По данным полиции, за первые 4 месяца этого года оштрафованы 260 таких попрошаек, столько же, сколько за весь прошлый год. В полиции рассказали, что некоторые используют инвалидные коляски и другие предметы, чтобы изображать болезнь. После задержания многие свободно передвигаются без посторонней помощи. Штраф за подобный обман может достигать 1500 леев. Также участились случаи сбора денег по поддельным документам, якобы на лечение больных людей. За такие нарушения предусмотрены более крупные штрафы или общественные работы. Полиция предупреждает граждан о новой мошеннической схеме с фальшивыми СМС и дорожных штрафах. В сообщениях говорится о якобы превышении скорости и угрозе блокировки прав на автомобиль. Также мошенники отправляют подозрительные ссылки для оплаты штрафа. В Генеральном инспекторате полиции подчеркивают, что такие сообщения не имеют отношения к государственным учреждениям. Граждан призывают не переходить по ссылкам и не вводить личные данные. По данным полиции, только за последнюю неделю мошенники похитили более 17 миллионов леев. Жертвами стали свыше 100 человек. Президент Молдовы Майя Санду заявила, что реформа административной системы необходима для улучшения государственных услуг и привлечения инвестиций в населенные пункты. По ее словам, реформу откладывали годами из-за ее сложности и отсутствия быстрых политических выгод. Санду отметила, что 87% премьерей страны имеют менее 3000 жителей, что затрудняет эффективную работу местных властей. В рамках реформы планируется сократить число районов с 32 до 10 и установить минимальный порог в 3000 жителей для одной премьерии. На данный момент местные советы уже приняли более 600 решений о добровольном объединении. Власти также обещают упростить доступ к государственным услугам через единые центры обслуживания. Республика Молдова примет участие в международной выставке импорта в Шанхае. Об этом заявил министр иностранных дел Михай Попшой. Выставка считается одной из крупнейших в мире. В ней участвуют тысячи компаний из более чем 180 стран. Молдова представит свою продукцию в ноябре этого года. Основной акцент на агропродовольственные товары, особенно вино. В ходе визита в Китай Попшой предложил снизить таможенные пошлины на молдавские вина. Это должно усилить их присутствие на китайском рынке. Китай остается одним из ключевых торговых партнеров Молдовы. Торговый оборот превышает 1 миллиард долларов в год. Министерство сельского хозяйства сообщает о компенсации акциза на дизель для фермеров. Программа уже действует. С 11 по 22 мая подано 505 заявок. Прием документов продолжается до 2 июня. Заявки принимают в территориальных отделениях АИПа. Компенсация касается дизеля, купленного с 1 марта по 31 мая. Правительство выделило 110 миллионов леев. Максимум на одного получателя – 200 тысяч леев. Летом 2026 года в Молдове откроют около 19 600 мест в детских лагерях. Об этом сообщает Министерство образования и исследований. Детей примут 27 государственных и 14 частных лагерей. Также будут работать дневные лагеря при школах и внешкольных учреждениях. Особое внимание уделят безопасности и санитарным нормам. День отдыха в лагере с проживанием будет стоить около 402 леев. В дневном лагере около 315 леев. Четверть путевок будет бесплатной для детей из уязвимых семей. Сезон начнется в июне и продлится до конца августа. Со следующего года в Молдове заработает современная система сбора и переработки упаковки от напитков. Правительство утвердило администратора системы. Жители смогут сдавать пластиковые, стеклянные и металлические бутылки в специальные автоматы. При покупке напитка будет взиматься залог в размере 2 леев за упаковку. Деньги можно будет вернуть после сдачи тары. Автоматы установят в магазинах площадью более 150 квадратных метров. Власти рассчитывают сократить количество отходов и увеличить объемы переработки. Система будет финансироваться за счет частных инвестиций производителей торговых сетей. Россия объявила о новых ударах по Киеву через день после применения гиперзвуковой ракеты «Орешник» против Украины. По данным СМИ, Москва призвала иностранных граждан срочно покинуть украинскую столицу. Глава МИДа России Сергей Лавров заявил, что будут нанесены удары по центрам принятия решений и командным пунктам Украины. В последние дни Киев подвергался атакам дронов, ракет и кассетных боеприпасов. Удары также фиксировались в Одесской, Харьковской и Полтавской областях. Украина запросила срочное заседание Совета безопасности ООН после массированного российского удара по Киеву. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига. Он заявил, что Киев призывает международных партнеров к решительным действиям. Речь идет об ООН, ОБСЕ, Совете Европы и ЮНЕСКО. По словам Сибиги, Россия пытается компенсировать неудачи на фронте ударами по гражданской инфраструктуре. В ночь на 24 мая Киев подвергся одной из самых масштабных атак за последний год. Повреждены жилые дома, торговые центры и административные здания. НАТО не примет план, который предусматривал выделение 0,25% ВВП каждой страной-членам на военную помощь Украине. Инициативу заблокировали Великобритания и Франция, а также ряд других стран НАТО. Об этом сообщает The Telegraph. Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что у этой инициативы мало шансов на одобрение. Он также подчеркнул, что нагрузка по поддержке Украины должна распределяться более справедливо между союзниками. Россия неоднократно вводила ограничения на импорт продукции из стран, с которыми ухудшались отношения. На этот раз сообщается о запрете импорта из Армении минеральной воды и коньяка. Ограничения введены в преддверии парламентских выборов в Армении, которые назначены на 7 июня. Ранее под запрет уже попали цветы и алкоголь нескольких армянских производителей. Также рассматривается возможность расширения списка, включая овощи и фрукты. В МИДе Армении заявили, что рассчитывают на конструктивный диалог и решение ситуации. Цена на нефть сегодня опустилась до самого низкого уровня за последние две недели. Рынок реагирует на оптимизм вокруг возможного соглашения между США и Ираном. Однако ключевые разногласия остаются нерешенными. Один из главных вопросов – ситуация в Ормузском проливе. Фьючерсы на нефть Brent снизились на $4.71. Нефть WTI упала до $92.03 за баррель. Президент Дональд Трамп заявил, что переговоры продолжаются, но стороны не спешат заключать окончательные соглашения. Авиакомпания Turkish Airlines приостановила рейсы по 23 направлениям в Африке, Азии, на Ближнем Востоке, в Европе и Америке. Перевозчик выполняет рейсы в Кишинев. Решение связано с ростом цен на авиационное топливо и нестабильностью в регионе Ирана. Часть рейсов отменена из-за закрытия воздушного пространства. Среди затронутых направлений – города Ирана, а также Гавана, Лейпциг и Хургада. Компания заявляет, что большинство отмен носят временный характер. Часть маршрутов могут восстановить до конца года, некоторые не ранее 2027-го. Международный аэропорт Дубая планируют закрыть в 2035 году. Аэропорт работает с 1960 года и считается самым загруженным в мире. Все рейсы постепенно перенесут в новый аэропорт Al Maktoum International. Его модернизация оценивается примерно в 38 миллиардов долларов. После расширения он сможет обслуживать до 260 миллионов пассажиров в год. Это станет мировым рекордом. Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус сообщил о росте числа случаев Эболы в Демократической Республике Конго. Выявлено более 900 предполагаемых случаев заболевания. Из них 101 подтвержденный. ВОЗ отмечает быстрое распространение инфекции в Африке. Эпицентр находится в провинции Итури на северо-востоке страны. Туда направлены эпидемиологи и медицинское оборудование. Ситуацию осложняют слабая инфраструктура и действия вооруженных группировок. Власти предупреждают о риске дальнейшего распространения болезни. И о погоде. В ближайшие сутки на территории Республики Молдова ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Ветер будет северо-западный, слабый до умеренного. Днем местами на севере возможно усиление до 18 метров в секунду. Ночные температуры составят от 12 до 17 градусов со знаком плюс. Дневные от 25 до 30 градусов. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
0: Публичитате la Radio Moldova.
1: Locuiești într-un bloc vechi și rece? Acum poți schimba asta. Blocul tău poate deveni mai cald, mai bine iluminat și cu facturi mai mici la energie. Programul de stat Ferm oferă peste 70% grant din valoarea investiției pentru renovare energetică a blocurilor mari și mici. Pot obține finanțare asociațiile de proprietari din condominiu care au decizia locatarilor. Întreabă administratorul asociației dacă blocul tău îndeplinește condițiile și porniți împreună procesul de aplicare pentru finanțare. Sună la 0 8005 5005 sau accesează cned.gov.md pentru detalii.
0: Publicitate la Radio Moldova.

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 3.
1: Вы слушаете новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. 25 мая в посольстве России в Молдове начался прием заявлений на гражданство для жителей Приднестровского региона в тестовом режиме. По данным Дипмиссии, в электронную очередь уже записались более 20 тысяч человек. При этом у здания было немного людей. Согласно указу Владимира Путина, для заявителей не требуется знание языка и истории, а также не нужен длительный срок проживания. Президент Молдовы Майя Санду заявила, что это попытка усилить влияние России в регионе. В Бюро по реинтеграции отметили, что большинство жителей Приднестровского региона являются гражданами Молдовы. Президент Республики Молдова Майя Санду лишила молдавского гражданства пятерых офицеров так называемого Министерства безопасности Приднестровского региона. Соответствующий указ был подписан сегодня и вступил в силу сразу после подписания. Согласно документу, гражданства лишены 5 человек. Все они родились на территории Молдовы в период с 1981 по 1992 год. Решение принято на основании закона о гражданстве, который позволяет лишать гражданства лиц, служащих в незаконных вооруженных формированиях или структурах непризнанных образований. Указ может быть обжалован в суде. Ранее, 3 месяца назад, гражданство Молдовы также лишились еще 9 человек по аналогичным основаниям. Проект бюджета Кишинеу на 2026 год отправят на доработку. Он пока не утвержден муниципальным советом. В примарии сообщили, что параметры пришлось пересмотреть. Причина – отмена налога на санитарную очистку и рост цен на топливо. По словам вице-примара Олеси Пшеницки, расчеты делались по оценкам 2025 года. Однако в этом году ситуация изменилась. С марта резко выросли цены на топливо. Дизель подорожал примерно на 65%, бензин на 30%. Обновленный проект бюджета представят 27 мая. Кишинев второй год работает без утвержденного бюджета. В Белце задержаны 8 человек по делу о контрабанде мобильных телефонов и отмывании денег. По данным следствия, группа организовала незаконный ввоз смартфонов из Италии на сумму более 1 000 000 евро. Телефоны перевозили рейсами в багаже и посылках, скрывая от таможенного контроля. Затем их продавали через магазины и онлайн-платформы. Деньги от продаж выводили через обменные пункты и вывозили в ЕС для легализации. В деле могут быть задействованы 13 человек и 6 компаний. Расследование продолжается. Делегация депутатов Австрии посетит Молдову с 25 по 27 мая. В программе встречи с президентом Майей Санду, спикером парламента Игорем Гроссу и главой МИДа Михаем Попшой. Также пройдут переговоры в парламенте по вопросам сотрудничества и европейской интеграции. Австрийские депутаты обсудят развитие двусторонних отношений и совместные проекты. В рамках визита они посетят объекты водоснабжения и образовательные учреждения, реализованные при поддержке Австрии и ЕС. Республика Молдова примет участие в международной выставке импорта в Шанхае. Об этом заявил министр иностранных дел Михай Попшой. Выставка считается одной из крупнейших в мире. В ней участвуют тысячи компаний из более чем 180 стран. Молдова представит свою продукцию в ноябре этого года. Основной акцент на агропродовольственные товары, особенно вино. В ходе визита в Китай Попшой предложил снизить таможенные пошлины на молдавские вина. Это должно усилить их присутствие на китайском рынке. Китай остается одним из ключевых торговых партнеров Молдовы. Торговый оборот превышает 1 миллиард долларов в год. Министерство сельского хозяйства сообщает о компенсации акциза на дизель для фермеров. Программа уже действует. С 11 по 22 мая подано 505 заявок. Прием документов продолжается до 2 июня. Заявки принимают в территориальных отделениях АИПа. Компенсация касается дизеля, купленного с 1 марта по 31 мая. Правительство выделило 110 миллионов леев. Максимум на одного получателя – 200 тысяч леев. Летом 2026 года в Молдове откроют около 19 600 мест в детских лагерях. Об этом сообщает Министерство образования и исследований. Детей примут 27 государственных и 14 частных лагерей. Также будут работать дневные лагеря при школах и внешкольных учреждениях. Особое внимание уделят